0: озорничала, красная озорничала,
1: и себя величала.
0: У ней были да, зубки ловки, да у ее сматывала.

0: Ах, ты каналья, так же тебя звери едят.
1: Лисица, гляча, долго не жила.
2: Я боялась типуна,
0: а типун-то не судья.
1: А судья-то ладыга.
0: Ракетины дети, хотят улететь.
3: Хотят улететь, за Ивана Бура.